0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Месяц менеджера смены почти завершен, но теплые слова все еще принимаются без ограничений. Ведь именно менеджеры смены помогают ресторану работать как часы. Иногда даже очень быстрые часы. Если рядом есть человек, который всегда поможет, подскажет, поддержит, расскажите о них в эфире. Ждем ваши признания через Макс, Телеграм, электронный адрес radiosobakachicken.fm и через почту, форму обратной связи на портале chicken.fm.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Куликова Ксения Олеговна, заместитель директора ресторана «Космос» Челябинск. Я выбрала «Ростикс» за то, что тут хорошая команда. Вот я когда пришла в компанию, мне первым делом понравилась команда. То, как ко мне отнеслись, как мне помогали и помогали развиваться.
0: «Ростикс» — командная работа. Это наша ценность.

0: музыка нашей команды.
1: Привет, команда «Ростик». Здесь Виолетта, Ростик Стайга, город Братск, Иркутская область. Сейчас прозвучит моя песня BLXXD Honeywood Бэйлэста. Этот трек подарит вам заряд позитива. Слушайте и наслаждайтесь.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции. Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет-привет, на связи репортер Chicken FM Полина из ресторана «Ростик Гигант Русская» в городе Новосибирске. И сегодня у меня в гостях будущий младший менеджер нашего ресторана Александра Черемушкина. Саша, здравствуй.
2: Здравствуй.
1: Ну что, приступим. Саша, какая твоя любимая станция на работе?
2: Ну, наверное, это будет касса, потому что большой опыт общения с гостями все-таки очень влияет на выбор станции.
1: Какие подходы вы используете для работы в команде?
2: Отзывчивость и взаимопонимание очень важно для работы в команде.
1: И все-таки, младший менеджер смены – это хорошо, но это же не потолок. Какие у тебя планы на будущее?
2: Изначально хотелось бы стать директором, а там можно дойти и до маркет-менеджера.
1: Ну, это хорошая заявочка на успех, мне нравится. Ну, и в заключение хочу задать свой любимый вопрос. Саша, представим ситуацию, у тебя плохое настроение. Куда сотрудникам бежать и прятаться?
2: Соблюдать стандарты бренда и, ну, наверное, Milky Way.
1: Ну все, я буду знать. Буду иметь в виду. Milky Way. Запомнили, ребята? Угу. Хорошо, и в заключении нашего интервью я хочу тебе сказать большое спасибо, что ты есть в нашей гигантской команде. Мне очень приятно с тобой работать, я очень классный человек. Я хочу сказать тебе огромное спасибо. А с вами был репортер Полина. Всем пока-пока.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Chicken FM на связи с командой.
3: Вы слушаете Chicken FM. Наш эфир продолжается сообщением из ресторана «Ростик Семенова» в Тюмени. Нам пишет Самандар. Самандар хотел бы передать привет команде «Ростик Семенова» в Тюмени и пожелать мега-классного проведения смены. Тебе, Самандар, огромный привет от нас. Ребята, помните, любое событие может стать поводом для отправки сообщения в эфир. Пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_fm. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Поздравляем коллег! Отмечаем вместе! Chicken FM. Включай амбиции. Достигай большего.
1: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Бьет внутри вот то, что нужно всем. Не

0: мае мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Тема «Есть в Rostix» — это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Rostix? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Rostix».

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Чикен ФМ. На связи с командой.
1: Ростик с Плотникова выходит на связь. Екатерине пишут ребята огромный привет. Поздравляем с юбилейным рестораном. Желаем высоких продаж и поменьше стресса. С любовью, крыски. Смайлик. Мы поздравляем Екатерину также. И, ребята, присоединяйтесь к эфиру.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне. Chicken FM.

0: Москве 4 утра, а в Новокузнецке 8:00. Звучит
1: точно! Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Chicken FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Chicken FM. Сегодня среда, экватор недели. И знаешь что? Летом даже середина рабочей недели ощущается легче. Солнце делает свое дело, да. Так что не теряем темп, держим хороший настрой и двигаемся дальше вместе с нашей классной музыкой. Обещаем крутой саунд на Chicken FM.
0: Chicken FM.

0: мой наставник.
1: Куликова Ксения Олеговна, заместитель директора ресторана «Космос» Челябинск. Из действующих это директор ресторана мой, Суворова Елена. Также очень сильно помогает и поддерживаем друг друга с моими менеджерами. Это Тайфа Минты, Бартлина, Клан Анна.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Иван, я заместитель директора ресторана «Парковый город Пытьях». При помощи искусственного интеллекта записал кавер на популярную песню «Базовый минимум» в стиле «Ростикс».

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире радио Chicken FM, Люст Виктория, заместитель директора ресторана «Ростик» с Мега Новосибирск. И у нас срочные новости спортивного масштаба. Совсем скоро стартует событие, которого ждали, обсуждали и которому готовились все. Это чемпионат Лига Роста. Да-да, момент настал. Совсем скоро рестораны превратятся не просто в место работы, а в настоящую арену, где в борьбу вступят сильнейшие представители своих направлений. На поле выходят лучшие из лучших. Мастера вкуса и скорости в номинации «Лучший сэндвичист». Настоящие герои темпа и концентрации. Сотрудники первой линии. Стратеги гастрономических изысков, панировщики, капитаны смены, люди, умеющие держать ритм всей команды, наши менеджеры смены. Ну и, конечно, отдельное внимание приковано к настоящей гоночной легенде ресторана. Это команде драйва, где каждая секунда, каждое движение и каждое решение работают только на результат. По информации наших спортивных аналитиков, участников ждут несколько этапов испытаний. Здесь не будет случайных побед. Здесь решают внимание к деталям. Уверенность, опыт, скорость, поддержка команды и то самое умение собраться в самый нужный момент. Потому что Лига Роста – это не просто соревнование. Это история про людей, которые каждый день уже показывают высокий уровень. А теперь готовы доказывать это на большой арене. Атмосфера в тренировочных зонах уже накаляется. Кто-то мысленно повторяет свои сильные стороны. Кто-то настраивается на борьбу, а кто-то уже чувствует приближение главного спортивного адреналина. Но самое важное здесь не только кубки и победы. Самое важное – это возможность показать себя, выйти на новый уровень и еще раз доказать, что сила «Ростик» всегда была и остается в наших людях. Корреспонденты уже сообщают, в ресторанах замечена повышенная концентрация боевого духа. Участники стали чуть внимательнее смотреть на процессы, чуть увереннее двигаться и чуть чаще улыбаться с видом людей, которые знают, впереди серьезная игра. Похоже, что режим подготовки уже официально активирован, а спортивные эксперты радио Chicken FM напоминают, самые яркие победы начинаются не со старта соревнований, а гораздо раньше. Желание стать лучше, помочь команде и сделать шаг вперед. И уже сейчас можно сказать точно, независимо от результатов в Лиге Роста, участвуют те люди, которые каждый день показывают настоящий чемпионат. Уровень. С вами была Люст Виктория на радио Chicken FM. Мы будем следить за каждым этапом, за каждым ярким моментом и за каждой красивой победой. Лига Роста начинается совсем скоро. Готовьте настрой, собирайте командный дух. Впереди большой чемпионат.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Chicken FM на связи с командой.
2: Это Chicken FM, а это Наталья из ресторана «Ростик» с лента в Кемерове. Всем классного дня, дорогие коллеги. Сибирь дождалась лета. Всех обнимаю и желаю позитивного настроя на космические продажи. Спасибо тебе, Наташа. В Сибири огромный привет. И, ребята, вне зависимости от того, в каком регионе, пишите нам.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

поздравляем коллег, отмечаем вместе. Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемый сервис.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

costume tourne autour. T'es tellement mignon. Paris, j'adore.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Привет, меня зовут Зорин Артем, директор ресторана «Кварц Подольск».
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Отмечу, что ресторан и ранее показывал стабильно высокие результаты, а столь высокая оценка – это закономерный результат вложенных усилий моих и моей команды, пролитого пота и затраченного времени, и, конечно же, выстроенных систем в ресторане.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Безусловно, это командная работа, 100% самоотдача каждого члена команды и амбициозность. Мы стремились к такому результату, и мы его получили.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за Рост?
2: Необходима вовлеченность каждого сотрудника, каждого менеджера. За один день невозможно подготовиться к аудиту. Необходима планомерная работа каждый день. Тогда и результат будет соответствующий.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Я хотел бы признать всю мою дружную команду ресторана «Кварц» за их самоотверженный труд и своего территориального управляющего Ольгу Голобурдон за наставничество и веру в прорывной результат. Большое им всем спасибо.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших.

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
1: момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.

0: Москве 5 утра, а в Ханты-Мансийске 7:00.
1: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Без диджея на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, всем привет. Вот настроение штука очень заразительная. Один человек приходит на смену заряженным, и уже вокруг все становится легче. Поэтому сегодня твой позитив реально важен не только для тебя, но и для всей команды. Улыбнулся, поддержал коллегу, дал 5, и день уже совсем другой. Делай все из вышеперечисленного.

0: Команда. Амбициозность.
1: Зовут меня Елена, город Борисоглебск, дирекция ресторана. Мы стараемся, мы максимально обучаем персонал. Мы планируем открывать площадку, увеличивать время работы ресторана.
2: Chicken FM.
0: Радио большой команды с большим сердцем.
3: Заходи без причин.

0: музыка нашей команды.
1: Меня зовут Виктория. Я работаю в ресторане «Титан Арена», город Архангельск. Не так давно я написала свой первый трек в стиле фонк. И хотела бы, чтобы как можно больше людей оценило и послушало мой трек. Также хочу передать пламенный привет своей команде и пожелать продуктивного дня.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции. Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире радио Chicken FM Люст Виктория, заместитель директора ресторана Ростикс Мега Новосибирск. Сегодня мы ведем прямой репортаж с важнейшего гастрономического события страны. В Ростикс начинается большое путешествие вкусов. На наших глазах завершается одна яркая глава и открывается совершенно новая. Сегодня мы с почестями провожаем легендарную азиатскую линейку, которая подарила нам множество вкусных воспоминаний. Листочки нори развиваются на прощальном ветру, соус васаби отправляется в заслуженный отпуск, а крабовые котлеты пакуют чемоданы и машут нам вслед из вагона гастрономического экспресса. Но это не прощание со слезами. Это торжественная церемония передачи эстафеты. Пока азиатская линейка завершает свое путешествие, на горизонте уже появляются наши новые герои. Из жарких земель острых впечатлений к нам прибывает суперострый состав. Его локомотивом становится сочное острое куриное филе, а в роли двигателя выступает фирменный острый соус. Готовы разогнать эмоции наших гостей до максимальной скорости. Синоптики вкуса предупреждают. Возможны вспышки восторга и повышение температуры настроения. Одновременно открываются и ворота Восточного Королевства вкусов. Здесь гостей встречает ароматная тортилья роти, пряный восточный соус, сочная говяжья котлета и свежайший перчик. Если азиатская линейка напоминала нам путешествие по морским побережьям, по островам, то новая восточная линейка приглашает отправиться по караванным путям через рынки, специи и города, наполненные ароматами пряностей и яркими гастрономическими открытиями. Сегодня во всех ресторанах Ростикс начинается настоящий фестиваль новых впечатлений. Для сотрудников это время возможностей, рекордных продаж и новых любимцев гостей. Поэтому встречаем национальный запуск с улыбкой, энергией и отличным настроением. Пусть каждый заказ станет билетом в новое вкусное путешествие, а каждый гость почувствует себя участником большого гастрономического праздника. С вами была Люст Виктория, заместитель директора ресторана Ростикс Мега Новосибирск на радио Chicken FM. До новых встреч в эфире, где всегда горячо, вкусно и невероятно интересно.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.

Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Дай пять. Мы на одной волне. Chicken FM.

0: мая мы отмечаем месяц менеджера смены Ростикс. Менеджеры смены, вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken нижнее подчеркивание FM и по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM. Горячо все лето.
1: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: В эфире Чикен FM. Всем привет. Лето. Время собирать свой собственный саундтрек. И рубрика «Заказ принят» как раз для этого. Заходи в наш телегум, я в Ростикс. Отправляй голосовое свое сообщение с любимым треком и добавляй свое настроение в наш эфир. Пусть это лето звучит правильно.

0: Команда «Большое сердце».
1: Зовут меня Елена, город Борисоглебск, дирекция ресторана. У нас есть сотрудники, которые, допустим, занимаются благотворительностью в каком плане. У нас в городе каждую осень проходит марафон, куда собирают денежки больным деткам именно в нашем городе. И мы, вот, допустим, во время этого марафона сбрасываемся и относимся.
0: Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемый сервис.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Ходжа, это ресторан Orange, город Нефтьюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Ростикс и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.
2: Здравствуйте!

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет-привет, на связи репортер Chicken FM Полина из ресторана «Ростик Гигант Русская» в городе Новосибирске. И сегодня у меня в гостях будущий младший менеджер нашего ресторана Александра Черемушкина. Саша, здравствуй.
2: Здравствуй.
1: Ну что, приступим. Саша, какая твоя любимая станция на работе?
2: Ну, наверное, это будет касса, потому что большой опыт общения с гостями все-таки очень влияет на выбор станции.
1: Какие подходы вы используете для работы в команде?
2: Отзывчивость и взаимопонимание очень важно для работы в команде.
1: И все-таки, младший менеджер смены – это хорошо, но это же не потолок. Какие у тебя планы на будущее?
2: Изначально хотелось бы стать директором, а там можно и дойти и до маркет-менеджера.
1: Ну, это хорошая заявочка на успех, мне нравится. Ну, и в заключение хочу задать свой любимый вопрос. Саша, представим ситуацию, у тебя плохое настроение. Куда сотрудникам бежать и прятаться?
2: Соблюдать стандарты бренда и, ну, наверное, Milky Way.
1: Ну все, я буду знать. Буду иметь в виду. Milky Way. Запомнили, ребята? Угу. Хорошо, и в заключении нашего интервью я хочу тебе сказать большое спасибо, что ты есть в нашей гигантской команде. Мне очень приятно с тобой работать, я очень классный человек. Я хочу сказать тебе огромное спасибо. А с вами был репортер Полина. Всем пока-пока.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.

Месяц менеджера смены «Ростикс». Поздравляем коллег, отмечаем вместе. «Ростикс». Всегда заботимся.

Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростка, в котором особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Высокая оценка в рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Привет, меня зовут Савин Дмитрий, директор ресторана «Ростикс» Канавинский, Нижний Новгород.
1: Поздравляем с высокой оценкой в рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо за поздравления. Что же помогло добиться такого высокого результата? Это то, что мой ресторан открылся 24 декабря 2025 года. И с самого первого дня, еще до открытия ресторана, я обучал команду соблюдению стандартов и высокой дисциплине работы. Когда я проводил сертификации, я фокусировал сотрудников на гостеприимство и внимание к каждому гостю на одном уровне с соблюдением всех стандартов по пищевой безопасности. И все, чему я учил свою команду с первых дней работы, это то, что мы должны обеспечивать высокий сервис и соблюдать стандарты пищевой безопасности для того, чтобы гости получали превосходный опыт от посещения нашего ресторана и возвращались к нам снова. Это и помогло нам добиться высокой оценки рост.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении рост?
2: Высоких результатов помогает достигать моя дружная, сплоченная команда, которая заряжена на результат. И у моей команды развиты такие ценности, как фокус на гостя, командная работа и амбициозность.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за рост?
2: Мой секрет успеха в том, что у меня амбициозная, заряженная и дружная команда, которая каждый день работает для обеспечения крутого гостевого опыта, выполняя стандарты нашего бренда и обеспечивает вкус и качество.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Свою команду менеджеров, Голованову Екатерину, Сватанова Эдуарда, Матюнину Екатерину и Комарову Веронику. Спасибо ребятам за крутое проявление командной работы, амбициозность, веру в то, что все возможно, и достижение крутых результатов не только по рост, но и в гостевом опыте, да, высокая оценка NPS по году, хорошая скорость обслуживания. Это все заслуга ребят, и я хотел бы им сказать большое-большое спасибо за их работу, ежедневный вклад в наше общее дело.
0: Высокая оценка в рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Chicken FM.

0: Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в расте.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.

точно. Но это лучше, чем бесконечно проверять почту. Хоть я и скучаю, не очень будет приятно видеть твой почерк. Ты ждал меня до утра, я не пришла и поворачивала все в пользу себя.

точно. Я не хотела тебя видеть больше. Я не хотела тебя видеть в таком виде, но ты решил, тебе все можно. Ты меня по-французски, я по-английски. Уйду, чтобы не ранить тебя, но останусь близко. Я сохраню все наши

0: Без диджея на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, всем привет. Иногда среди обычного рабочего дня очень важно поймать маленький хороший момент. Что это может быть? Не знаю, любимая песня, смешной разговор, шутка на смене или просто ощущение, что команда сегодня реально на одной волне. Вот из таких вещей складывается классная работа и отличное лето. Так что желаю тебе легкой рабочей смены и классной музыки здесь на Chicken FM.

0: Забота о гостях.
1: Зовут меня Елена, город Борисоглебск. Директор ресторана. Постоянные у нас посетители есть, это как правило. У нас очень много в городе учебных заведений. Ну, это школьники, студенты. По большому счету, естественно, заказывают, как правило, одно и то же, но мы им предлагаем, когда выходят у нас новиночки, обязательно.
0: Дай пять! Мы на одной волне. Chicken FM.

0: находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Музыка нашей команды.
2: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире радио Chicken FM, Люст Виктория, заместитель директора ресторана «Ростик» с Мега Новосибирск. И у нас срочные новости спортивного масштаба. Совсем скоро стартует событие, которого ждали, обсуждали и которому готовились все. Это чемпионат Лига Роста. Да-да, момент настал. Совсем скоро рестораны превратятся не просто в место работы, а в настоящую арену, где в борьбу вступят сильнейшие представители своих направлений. На поле выходят лучшие из лучших. Мастера вкуса и скорости в номинации «Лучший сэндвичист». Настоящие герои темпа и концентрации. Сотрудники первой линии. Стратеги гастрономических изысков, панировщики. Капитаны смены, люди, умеющие держать ритм всей команды. Наши менеджеры смены. Ну и, конечно, отдельное внимание приковано к настоящей гоночной легенде ресторана. Это команде драйва, где каждая секунда, каждое движение и каждое решение работают только на результат. По информации наших спортивных аналитиков, участников ждут несколько этапов испытаний. Здесь не будет случайных побед. Здесь решают внимание к деталям, уверенность, опыт, скорость, поддержка команды и то самое умение собраться в самый нужный момент. Потому что Лига Роста – это не просто соревнование. Это история про людей, которые каждый день уже показывают высокий уровень, а теперь готовы доказывать это на большой арене. Атмосфера в тренировочных зонах уже накаляется. Кто-то мысленно повторяет свои сильные стороны. Кто-то настраивается на борьбу, а кто-то уже чувствует приближение главного спортивного адреналина. Но самое важное здесь не только кубки и победы. Самое важное – это возможность показать себя, выйти на новый уровень и еще раз доказать, что сила «Ростик» всегда была и остается в наших людях. Корреспонденты уже сообщают, в ресторанах замечена повышенная концентрация боевого духа. Участники стали чуть внимательнее смотреть на процессы, чуть увереннее двигаться и чуть чаще улыбаться с видом людей, которые знают, впереди серьезная игра. Похоже, что режим подготовки уже официально активирован. А спортивные эксперты радио Chicken FM напоминают, самые яркие победы начинаются не со старта соревнований, а гораздо, гораздо раньше. Желание стать лучше, помочь команде и сделать шаг вперед. И уже сейчас можно сказать точно, независимо от результатов в Лиге Роста, участвуют те люди, которые каждый день показывают настоящий чемпион. С вами была Люст Виктория на радио Chicken, Chicken FM. Мы будем следить за каждым этапом, за каждым ярким моментом и за каждой красивой победой. Лига Роста начинается совсем скоро. Готовьте настрой, собирайте командный дух. Впереди большой чемпионат.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.

0: Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе.
1: Chicken FM.
0: Дай пять, мы в одной команде. Chicken.

мае мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Не плачь, не плачь, Анастасия. Все слезы от бессилия в свои ладони спрячь. О, не плачь.

Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

0: Москве 8 утра. В Барнауле полдень.
1: Звучит точно. Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: спать. Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Конечно, гость приходит в Ростикс, чтобы поесть вкусные курочки, но получает гораздо больше. Улыбку, внимание, ощущение, что его здесь действительно ждут. Мы умеем быть быстрыми, но не забываем быть человечными. Ведь иногда хорошее настроение к заказу запоминается не меньше, чем сама курочка. Забота начинается с мелочей, а возвращается постоянными гостями. Не забывай замечать коллег, благодарить их и признавать через Макс, Телеграм, электронный адрес radiosobakachicken.fm или через наш портал chicken.fm.
2: Chicken FM в твоем стиле.

0: Команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Полушкина Полина, я младший менеджер смены, работаю в городе Перми, в Рощице, до школы 19. Конечно, цель ставится перед рестораном, это быть лучшим рестораном в Перми, быть примером для других ресторанов, проявлять хороший гостевой опыт. Мы стремимся...
0: Команда репортеров Chicken FM.
2: Всем привет! В эфире радио Chicken FM Люст Виктория, заместитель директора ресторана «Ростик» с Мега Новосибирск. Сегодня мы ведем прямой репортаж с важнейшего гастрономического события страны. В «Ростик» начинается большое путешествие вкусов. На наших глазах завершается одна яркая глава и открывается совершенно новая. Сегодня мы с почестями провожаем легендарную азиатскую линейку, которая подарила нам множество вкусных воспоминаний. Листочки нори развиваются на прощальном ветру, соус васаби отправляется в заслуженный отпуск, а крабовые котлеты пакуют чемоданы и машут нам вслед из вагона гастрономического экспресса. Но это не прощание со слезами, это торжественная церемония передачи эстафеты. Пока азиатская линейка завершает свое путешествие, на горизонте уже появляются наши новые герои. Из жарких земель острых впечатлений к нам прибывает суперострый состав. Его локомотивом становится сочное острое куриное филе, а в роли двигателя выступает фирменный острый соус, готовы разогнать эмоции наших гостей до максимальной скорости. Синоптики вкуса предупреждают. Возможны вспышки восторга и повышение температуры настроения. Одновременно открываются и ворота Восточного Королевства вкусов. Здесь гостей встречает ароматная тортилья роти, пряный восточный соус, сочная говяжья котлета и свежайший перчик. Если азиатская линейка напоминала нам путешествие по морским побережьям, по островам, то новая восточная линейка приглашает отправиться по караванным путям через рынки специй и города, наполненные ароматами пряностей и яркими гастрономическими открытиями. Сегодня во всех ресторанах «Ростик» начинается настоящий фестиваль новых впечатлений. Для сотрудников это время возможностей, рекордных продаж и новых любимцев гостей. Поэтому встречаем национальный запуск с улыбкой, энергией и отличным настроением. Пусть каждый заказ станет билетом в новое вкусное путешествие, а каждый гость почувствует себя участником большого гастрономического праздника. С вами была Люст Виктория, заместитель директора ресторана «Ростик» с Мега Новосибирск на радио Chicken FM. До новых встреч в эфире, где всегда горячо, вкусно и невероятно интересно.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
2: Я в Rostix. Всегда на волне. Good beats.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Миров Улан, я из ресторана Росикс Хасыгина, Санкт-Петербург, и я хочу посвятить следующий трек своему менеджеру смены, самой лучшей Годяевой Таисе.
2: Друзья!

0: рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.
1: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.
2: Дождь по стеклу.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, меня зовут Катя, я директор ресторана «Ростик» с Плотникова, город Нижний Новгород.
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо за поздравление. Наш результат – это прежде всего выполнение ожиданий перед нашими гостями и компанией. Слаженная работа моей команды над операционным мастерством и атмосферой в ресторане заслужила грейд A.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Ну, во-первых, я всегда пропагандирую в своих ресторанах ценность «командная работа», потому что вместе мы сила. Ну и, конечно же, амбициозность, ведь наш ресторан юбилейный, и хочется поддержать этот особенный статус 700-го ресторана отличными результатами.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за Рост?
2: Наш главный рецепт успеха – это каждодневная работа над ошибками, соблюдение ценностей компании и чтобы команда всегда смотрела в одно направление с директором.
1: Кого бы ты хотела признать в эфире Chicken FM?
2: Я хочу признать свою команду менеджеров Свету, Настю, Кристину, Максима и Дениса, ведь это моя опора, поддержка и мотивация на успех, а также всем пожелать успешных Рост 2.0.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Chicken FM звучит сочно.

Ростикс. Новая креативная концепция. Настроение есть. Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу.

0: Москве 9 утра, а в Самаре 10.
1: Звучит сочно.
2: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: По приколу Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Финальные дни месяца менеджера смены в Ростикс. Отличный повод вспомнить тех, кто умеет решать 10 вопросов одновременно и еще успевает поддерживать команду. Именно благодаря этим людям ресторан работает слаженно и уверенно даже в самые загруженные часы. Не упустите возможность сказать спасибо. Передавайте приветы и слова признания через Макс, Телеграм, электронный адрес radiosobaka.chicken.fm и через форму обратной связи chicken.fm.
2: Музыка в стиле Ростикс.

0: Тур-команда. Большое сердце.
1: Семенова Марина Александровна, заместитель директора ресторана «Лайнер», город Пермь. Менеджер смены у меня младший буквально вот зимой выходила, давала ребенку игрушку. В качестве, по-моему, просто...
0: Команда репортеров «Чикен ФМ».
2: Всем привет-привет, на связи репортер Chicken FM Полина из ресторана «Ростик Гигант Русская» в городе Новосибирске. И сегодня у меня в гостях будущий младший менеджер нашего ресторана Александра Черемушкина. Саша, здравствуй.
3: Здравствуй.
2: Ну что, приступим. Саша, какая твоя любимая станция на работе?
3: Ну, наверное, это будет касса, потому что большой опыт общения с гостями все-таки очень влияет на выбор станции.
2: Какие подходы вы используете для работы в команде?
3: Отзывчивость и взаимопонимание очень важно для работы в команде.
2: И все-таки, младший менеджер смены – это хорошо, но это же не потолок. Какие у тебя планы на будущее?
3: Изначально хотелось бы стать директором, а там можно дойти и до маркет-менеджера.
2: Ну, это хорошая заявочка на успех, мне нравится. Ну, и в заключение хочу задать свой любимый вопрос. Саша, представим ситуацию, у тебя плохое настроение. Куда сотрудникам бежать и прятаться?
3: Соблюдать стандарты бренда и, ну, наверное, Milky Way.
2: Ну все, я буду знать. Буду иметь в виду. Milky Way. Запомнили, ребята? Угу. Хорошо, и в заключении нашего интервью я хочу тебе сказать большое спасибо, что ты есть в нашей гигантской команде. Мне очень приятно с тобой работать, я очень классный человек. Я хочу сказать тебе огромное спасибо. А с вами был репортер Полина. Всем пока-пока.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
4: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
5: Качает день и ночь.
0: Chicken FM.

0: мая мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Тема «Есть в Rostix» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Rostix? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Rostix».
2: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
3: Работа есть в Rostix.

0: Музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет! Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком «Что ни день, то новость». Слушаем.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Chicken FM звучит сочно.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Командная работа – наша корпоративная ценность. Мы работаем вместе, уважаем индивидуальность каждого, выполняем обещания и открыты для обратной связи.
0: Ценность в действии.
1: Я ценю вклад каждого коллеги и понимаю, что вместе мы достигаем большего. Я активно сотрудничаю и поддерживаю открытое общение внутри команды.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает. Жаркий сезон, горячие хиты. Лето на Chicken FM.
2: Я в Ростикс.
3: На полную.
2: Amazing sound.
0: Chicken FM всегда в движении.

0: Месяц менеджера смены Rostix. Поздравляем коллег, отмечаем вместе.
1: Chicken FM.
2: Ты грязь в море, босс.

0: есть в Ростикс.
1: Привет, команда! В эфире программа «Музыка со вкусом» и с вами Никита из Ростикс Юность. И сегодняшний гость нашей рубрики – дабстеп. Дабстеп – это музыка низких частот, резких звуковых эффектов, зародившийся в Англии. Его главная особенность – это особый вибрирующий бас, который буквально сотрясает пространство. Резкие сбивки ритма, темные мелодии и мощные дропы делают дабстеп одним из самых узнаваемых жанров электронной музыки. И чтобы ощутить глубину баса, включаю Скриликса, Бенгрен. Приготовься к звуковому удару. И услышимся где-нибудь еще.

0: Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал Явростикс, находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: Просыпайся. Работа есть в Ростикс. Просыпайся.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: У каждого есть своя любимая песня, которая идеально подходит под смену. Самое время поставить ее в эфир Чикен ФМ. Найди рубрику «Заказ принят» в закрепе канала Яврустикс и оставь голосовое с треком и приветом. Возможно, уже совсем скоро именно твой музыкальный вкус станет официальным вайбом ресторана. Чикен ФМ.

0: Забота о гостях.
1: Меня зовут Полушкина Полина, я младший менеджер смены, работаю в городе Перми, в Рощице, до школы 19. Конечно, у нас есть постоянные гости, у нас в основном они берут ноги, приходят за кофе. Мамочки, так как мы находимся в спальном районе, думаю, что это очень выгодно, они гуляют с ребеночком, наслаждаются нашим вкусным ароматным кофе и уходят обратно домой. Также у нас есть посетители помладше, которые очень

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Никита Фоминов, aka Check This Out. Я работаю в должности ЧК в ресторане Ростикс Юность, город Ставрополь, и хочу поделиться с вами авторским ремиксом на песню «Ты меня не ищи». Всем приятного прослушивания.

0: музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM. Команда репортеров Chikin FM.
1: Всем привет! В эфире радио Chikin FM, Юст Виктория, заместитель директора ресторана «Ростикс» Мега Новосибирск. И у нас срочные новости спортивного масштаба. Совсем скоро стартует событие, которого ждали, обсуждали и которому готовились все. Это чемпионат Лига Роста. Да-да, момент настал. Совсем скоро рестораны превратятся не просто в место работы, а в настоящую арену, где в борьбу вступят сильнейшие представители своих направлений. На поле выходят лучшие из лучших. Мастера вкуса и скорости в номинации «Лучший сэндвичист». Настоящие герои темпа и концентрации. Сотрудники первой линии. Стратеги гастрономических изысков, панировщики. Капитаны смены, люди, умеющие держать ритм всей команды. Наши менеджеры смены. Ну и, конечно, отдельное внимание приковано к настоящей гоночной легенде ресторана. Это команде драйва, где каждая секунда, каждое движение и каждое решение работают только на результат. По информации наших спортивных аналитиков, участников ждут несколько этапов испытаний. Здесь не будет случайных побед. Здесь решают внимание к деталям, уверенность, опыт, скорость, поддержка команды и то самое умение собраться в самый нужный момент. Потому что Лига Роста – это не просто соревнование. Это история про людей, которые каждый день уже показывают высокий уровень, а теперь готовы доказывать это на большой арене. Атмосфера в тренировочных зонах уже накаляется. Кто-то мысленно повторяет свои сильные стороны. Кто-то настраивается на борьбу, а кто-то уже чувствует приближение главного спортивного адреналина. Но самое важное здесь не только кубки и победы. Самое важное – это возможность показать себя, выйти на новый уровень и еще раз доказать, что сила «Ростикс» всегда была и остается в наших людях. Корреспонденты уже сообщают, в ресторанах замечена повышенная концентрация боевого духа. Участники стали чуть внимательнее смотреть на процессы, чуть увереннее двигаться и чуть чаще улыбаться с видом людей, которые знают, впереди серьезная игра. Похоже, что режим подготовки уже официально активирован. А спортивные эксперты радио Chikin FM напоминают, самые яркие победы начинаются не со старта соревнований, а гораздо, гораздо раньше. Желание стать лучше, помочь команде и сделать шаг вперед. И уже сейчас можно сказать точно, независимо от результатов в Лиге Роста, участвуют те люди, которые каждый день показывают настоящий чемпион. Уровень. С вами была Люст Виктория на радио Chikin, Chikin FM. Мы будем следить за каждым этапом, за каждым ярким моментом и за каждой красивой победой. Лига Роста начинается совсем скоро. Готовьте настрой, собирайте командный дух. Впереди большой чемпионат.
0: Репортеры Chikin FM всегда на связи с командой.
2: Даем стиля.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Жара на максимум. Настроение тоже. Лето на волне с Chicken FM.

0: Высокая оценка в рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Твит» Ивантеевка.
1: Поздравляем с высокой оценкой в рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Благодарю. Наш высокий результат – это совокупность общей работы команды, начиная с ночника, заканчивая мною. Так как мой ресторан считается еще молодым, моя задача как директора была наладить высокий стандарт работы и поддерживать его на ежедневной основе.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении рост?
2: Учитывая вышесказанное, я бы выделил две основные ценности, повлияющие на результат – амбициозность и командная работа.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за рост?
2: Выделите зоны роста в ресторане и работать над ними. Для себя я выбрал три основные категории – чистота, продукт и сотрудники. Слаженная работа рядовых работников, четкое распределение ответственности и ежедневный контроль чистоты принесли свои плоды.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Хочу много кого признать. Мою любимую жену за поддержку, команду за результат. Отдельно я хочу сказать гигантское спасибо территориальному управляющему Маралу Рахату за поддержку.
0: Высокая оценка в рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Chicken FM. На связи с командой.
3: Это Chicken FM, а это Вика из ресторана «Ростикс Уральская» в Екатеринбурге. Вика передает привет всем своим сотрудникам на смене и желаю выжить в 50-50. Надеюсь, все поняли, а мы Вике передаем персональный привет. Ребята, пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
4: Chicken FM. Готов к движу?
5: Chicken FM. Жарим хиты. Let's go!

Чикен FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Чикен нижнее подчеркивание FM. И по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай! Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой!

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Месяц менеджера смены почти завершен, но теплые слова все еще принимаются без ограничений. Ведь именно менеджеры смены помогают ресторану работать как часы. Иногда даже очень быстрые часы. Если рядом есть человек, который всегда поможет, подскажет, поддержит, расскажите о них в эфире. Ждем ваши признания через Макс, Телеграм, электронный адрес radiosobakachicken.fm и через почту, форму обратной связи на портале chicken.fm.
2: Настрой! Поднимаем здесь.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Полушкина Полина, я младший менеджер смены, работаю в городе Перми, в Рощице, это школа 19. Ну, у нас есть такое немножко неважное правило, что у нас сотрудники приносят какие-то вкусняшки на свои дни рождения, по окончанию отпуска, или когда уходят в отпуск, или когда увольняются, возвращаются с командой. Также выписываются, конечно же, карточки признания нашим сотрудникам. Вот. Потом на дне рождения у нас тоже регулярные поздравления.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM, Ростик, Золотая Миля на связи, Артем Кисляк. И Артем передает привет своей команде, директору ресторана, прекрасной, очаровательной и всеми любимой Елене. Желаю хороших продаж, выполнения результатов и замечательного настроения.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: мая мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Работа в Rostix однозначно плюс вайб.
2: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
2: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Rostix?
2: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
3: Я в Rostix. Ловлю вайб.
4: With pleasure. Chicken FM.
5: Полная команда.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, на связи младший менеджер Екатерина, автор трека «Шляхова Екатерина Юнусова Ада» ресторана «Ростикс»

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире радио Chicken FM, Люст Виктория, заместитель директора ресторана Ростикс Мега Новосибирск. Сегодня мы ведем прямой репортаж с важнейшего гастрономического события страны. В Ростикс начинается большое путешествие вкусов. На наших глазах завершается одна яркая глава и открывается совершенно новая. Сегодня мы с почестями провожаем легендарную азиатскую линейку, которая подарила нам множество вкусных воспоминаний. Листочки нори развиваются на прощальном ветру, соус васаби отправляется в заслуженный отпуск, а крабовые котлеты пакуют чемоданы и машут нам вслед из вагона гастрономического экспресса. Но это не прощание со слезами. Это торжественная церемония передачи эстафеты. Пока азиатская линейка завершает свое путешествие, на горизонте уже появляются наши новые герои. Из жарких земель острых впечатлений к нам прибывает суперострый состав. Его локомотивом становится сочное острое куриное филе, а в роли двигателя выступает фирменный острый соус, готовы разогнать эмоции наших гостей до максимальной скорости. Синоптики вкуса предупреждают. Возможны вспышки восторга и повышение температуры настроения. Одновременно открываются и ворота Восточного Королевства вкусов. Здесь гостей встречает ароматная тортилья роти, пряный восточный соус, сочная говяжья котлета и свежайший перчик. Если азиатская линейка напоминала нам путешествие по морским побережьям, по островам, то новая восточная линейка приглашает отправиться по караванным путям через рынки, специи и города, наполненные ароматами пряностей и яркими гастрономическими открытиями. Сегодня во всех ресторанах Ростикс начинается настоящий фестиваль новых впечатлений. Для сотрудников это время возможностей, рекордных продаж и новых любимцев гостей. Поэтому встречаем национальный запуск с улыбкой, энергией и отличным настроением. Пусть каждый заказ станет билетом в новое вкусное путешествие, а каждый гость почувствует себя участником большого гастрономического праздника. С вами была Люст Виктория, заместитель директора ресторана Ростикс Мега Новосибирск на радио Chicken FM. До новых встреч в эфире, где всегда горячо, вкусно и невероятно интересно.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
2: Ты в Ростикс, ты в теме.
3: Let's go.
4: Chicken FM звучит сочно.

0: компетенции лидеров Ростикс. Про людей. Ценность управления командой. Смена бьет рекорды, когда каждый понимает смысл общей цели. Лидер Ростикс не просто раздает задачи, он делит ответственность, сам следует правилам и вовремя замечает успехи ребят. Компетенция в действии. Объясняю команде глубокий смысл целей. Сам следую обещаниям и правилам компании. Замечаю успехи сотрудников и открыто хвалю. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM. Горячо все лето.
1: Пришло сообщение. Работа есть в «Ростикс».

0: Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе.
1: Chicken FM в твоем стиле.

0: связи с командой.
1: Продолжаем наш марафон добрых слов. На связи Никита из ресторана «Ростикс Минина» в Нижнем Новгороде. Никита передает привет своей команде, желает хороших продаж, отличного настроения и также поздравляет заместителя директора Алину. Желаю ей всего лучшего, дальнейшего развития и успехов в начинаниях.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken нижнее подчеркивание FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
1: Я Евросикс. Зажигаю

0: Москве полдень. В Челябинске 14:00.
1: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Чикен FM. Сегодня среда, экватор недели. И знаешь что? Летом даже середина рабочей недели ощущается легче. Солнце делает свое дело, да. Так что не теряем темп, держим хороший настрой и двигаемся дальше вместе с нашей классной музыкой. Обещаем крутой саунд на Чикен FM.
0: Vibe в Ростикс.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Полушкина Полина, я младший менеджер смены, работаю в городе Перми, в Рощице, до школы 19. Ну, работу в Рощице я выбрала просто ради подработки. Не думала, что задержусь здесь надолго, как, наверное, думают многие люди. В итоге так получилось, что теперь я доросла до младшего менеджера смены. Меня поддерживали коллеги, они видели, у меня написал. И было очень приятно все это чувствовать и расти в должности.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Еще одно сообщение в эфире нам написала Екатерина из Сызрани, Ростикс Мангора. Екатерина выражает благодарность всем менеджерам из всех ресторанов за колоссальный труд. Вся работа держится на ваших сильных плечах. Поздравляю с праздником и вы лучшие!
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет! Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком «Never Lie». Слушаем.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции. Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет-привет, на связи репортер Chicken FM Полина из ресторана «Ростик Гигант Русская» в городе Новосибирске. И сегодня у меня в гостях будущий младший менеджер нашего ресторана Александра Черемушкина. Саша, здравствуй.
2: Здравствуй.
1: Ну что, приступим. Саша, какая твоя любимая станция на работе?
2: Ну, наверное, это будет касса, потому что большой опыт общения с гостями все-таки очень влияет на выбор станции.
1: Какие подходы вы используете для работы в команде?
2: Отзывчивость и взаимопонимание очень важно для работы в команде.
1: И все-таки, младший менеджер смены – это хорошо, но это же не потолок. Какие у тебя планы на будущее?
2: Изначально хотелось бы стать директором, а там можно дойти и до маркет-менеджера.
1: Ну, это хорошая заявочка на успех, мне нравится. Ну, и в заключение хочу задать свой любимый вопрос. Саша, представим ситуацию, у тебя плохое настроение. Куда сотрудникам бежать и прятаться?
2: Соблюдать стандарты бренда и, ну, наверное, Milky Way.
1: Ну все, я буду знать. Буду иметь в виду. Milky Way. Запомнили, ребята? Угу. Хорошо, и в заключении нашего интервью я хочу тебе сказать большое спасибо, что ты есть в нашей гигантской команде. Мне очень приятно с тобой работать, я очень классный человек. Я хочу сказать тебе огромное спасибо. А с вами был репортер Полина. Всем пока-пока.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
3: Chicken FM. Звучит сочно. Yeah.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим.

0: красиво.
1: Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Музыка в стиле Ростикс.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, я Умурзаков Насимжан, директор ресторана «Ростикс Аура» Новосибирск.
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо. Результат такой достигнут благодаря командной работе. Мы все работали слаженно, как единый механизм. Каждый сотрудник понимает важность этого события. И на Росаудите все выполнили свою работу на отлично.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Из корпоративных ценностей хочу выделить командную работу. Только вместе мы можем достигнуть любые поставленные задачи. Также важна ценность забота о гостях. Мы ежедневно с улыбкой и с радостью приветствуем каждого гостя. Благодаря этому обеспечиваем безупречный сервис и гостеманию.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за Рост?
2: Главный секрет успеха – это нацеленность на результат. Мы всегда целимся на Луну и добиваемся поставленной задачи. Соответственно, грейд А в прошлом Рост-аудите – это отличный показатель наших стараний и усилий. А над отклонениями мы еще поработаем.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Хочу признать всю команду Ростикс Аура Новосибирск. Ребята, вы мастера своего дела, вы лучшие, я вас люблю.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Chicken FM. На связи с командой.
3: Ростикс флагман на связи, конкретно Роман Чернышов из Благовещенска. И Роман передает привет Насте 14. Отличного настроения, ты классная. Ребята, признавайте друг друга, дарите улыбки и хорошее настроение и пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
4: Chicken FM звучит сочно.

0: должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
1: Это имба.
2: Chicken FM рулит.
3: Turn it up. It's chicken time.

0: Москве 13:00, а в Хабаровске 8:00 вечера.
1: Звучит сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Нам без диджея на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM. Всем привет. Вот настроение штука очень заразительная. Один человек приходит на смену заряженным, и уже вокруг все становится легче. Поэтому сегодня твой позитив реально важен не только для тебя, но и для всей команды. Улыбнулся, поддержал коллегу, дал 5, и день уже совсем другой. Делай все из вышеперечисленного.
2: Chicken FM. Твоя музыка.

0: «Мой наставник».
1: Меня зовут Полушкина Полина, я младший менеджер смены, работаю в городе Перми, в Росте, до школы 9. Я очень хочу поблагодарить своего директора Пермяков Марка Александровича, потому что он помогал в периоде всего моего развития. После появления его в нашем ресторане он дал мне такой толчок развиваться дальше, быть уверенным в себе. И также он создает атмосферу в коллективе.
0: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть в Ростикс.

0: мая мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Rostix. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Rostix – это
2: момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Rostix. Настроение есть.
3: Я в Rostix. Ловлю движ. Chicken FM.
4: Качает день и ночь.
5: Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Александр Потапов. Работаю в ресторане «Олимпик» в городе Астрахани. Трек называется «Олимпик Росикс».

0: В наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции. Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире радио Chicken FM, Юст Виктория, заместитель директора ресторана «Ростикс» Мега Новосибирск. И у нас срочные новости спортивного масштаба. Совсем скоро стартует событие, которого ждали, обсуждали и которому готовились все. Это чемпионат Лига Роста. Да-да, момент настал. Совсем скоро рестораны превратятся не просто в место работы, а в настоящую арену, где в борьбу вступят сильнейшие представители своих направлений. На поле выходят лучшие из лучших. Мастера вкуса и скорости в номинации «Лучший сэндвичист». Настоящие герои темпа и концентрации. Сотрудники первой линии. Стратеги гастрономических изысков, панировщики. Капитаны смены, люди, умеющие держать ритм всей команды. Наши менеджеры смены. Ну и, конечно, отдельное внимание приковано к настоящей гоночной легенде ресторана. Это команде драйва, где каждая секунда, каждое движение и каждое решение работают только на результат. По информации наших спортсменов, активных аналитиков, участников ждут несколько этапов испытаний. Здесь не будет случайных побед. Здесь решают внимание к деталям, уверенность, опыт, скорость, поддержка команды и то самое умение собраться в самый нужный момент. Потому что Лига Роста – это не просто соревнование. Это история про людей, которые каждый день уже показывают высокий уровень, а теперь готовы доказывать это на большой арене. Атмосфера в тренировочных зонах уже накаляется. Кто-то мысленно повторяет свои сильные стороны. Кто-то настраивается на борьбу, а кто-то уже чувствует приближение главного спортивного адреналина. Но самое важное здесь не только кубки и победы. Самое важное – это возможность показать себя, выйти на новый уровень и еще раз доказать, что сила «Ростикс» всегда была и остается в наших людях. Корреспонденты уже сообщают, в ресторанах замечена повышенная концентрация боевого духа. Участники стали чуть внимательнее смотреть на процессы, чуть увереннее двигаться и чуть чаще улыбаться с видом людей, которые знают, впереди серьезная игра. Похоже, что режим подготовки уже официально активирован. А спортивные эксперты радио Chicken FM напоминают, самые яркие победы начинаются не со старта соревнований, а гораздо, гораздо раньше. Желание стать лучше, помочь команде и сделать шаг вперед. И уже сейчас можно сказать точно, независимо от результатов в Лиге Роста, участвуют те люди, которые каждый день показывают настоящий чемпион. Уровень. С вами была Люст Виктория на радио Chicken Chicken FM. Мы будем следить за каждым этапом, за каждым ярким моментом и за каждой красивой победой. Лига Роста начинается совсем скоро. Готовьте настрой, собирайте командный дух. Впереди большой чемпионат.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Chicken FM звучит сочно.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Амбициозность – наша корпоративная ценность. Мы знаем, что все возможно. Ставим перед собой смелые цели, берем на себя ответственность и всегда добиваемся крутых результатов.
0: Ценность в действии.
1: Я убежден, что все возможно, и ставлю перед собой смелые и достижимые цели. Я выполняю свои обязательства и ищу возможности для обучения и роста, чтобы совершенствовать свои навыки и компетенции.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работы. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.
2: Просыпайся. Работа есть в Ростикс. Просыпайся.

0: Музыка со вкусом есть в Ростикс.
1: Привет, команда! Это программа «Музыка со вкусом». С вами Никита, и сегодня разгоняем темп до предела. Говорим о драм-н-бейсе. Появившись на сколько других жанров, он построен на скорости. Основа его — это рваный, рвущийся вперед брейк-бит в 170 ударов в минуту и низкий, почти осязаемый бас. Это музыка мегаполиса, погони и адреналина, где мелодия почти пробивается сквозь стену ударных. Для чистого ощущения скорости ловите «Scooter» — «The Spell Remains». Уверен, пульс частица. Ну а я с вами прощаюсь. Пусть с вами всегда будет музыка со вкусом.

0: Чикен ФМ. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение от Юлии Андреевой из ресторана People's Park в Улан-Удэ. Дорогие наши менеджеры смены Ростик, спасибо вам за то, что вы настоящие капитаны наших смен. Вы держите все под контролем, вдохновляете команду и делаете так, чтобы каждый гость уходил довольным. Ваша энергия, внимание к деталям и умение решать любые задачи – это то, на чем держится наш успех. Пусть работа будет в радость, смены проходят легко, а рядом всегда будут надежные коллеги и благодарные гости. Крепкого здоровья, отличного настроения и побольше приятных моментов в жизни. С благодарностью и теплом. Юлия Андреева из ресторана «Ростикс People's Park» в Улан-Удэ.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм «Chicken», нижнее подчеркивание «FM». Электронная почта «Радио собачка chicken.fm».

0: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме. Я просто на полную.
1: Amazing sound. Chicken FM. Всегда в движении.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: В эфире Чикен FM. Всем привет. Лето. Время собирать свой собственный саундтрек. И рубрика «Заказ принят» как раз для этого. Заходи в наш телегу, я в Ростикс. Отправляй голосовое сообщение с любимым треком и добавляй свое настроение в наш эфир. Пусть это лето звучит правильно.
2: Горячие хиты.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Меня зовут Дэнк Сульяна. Я являюсь директором ресторана «Ростик Трус» в Великом Новгороде. Мы рестораном участвуем в программе Best Practice. Мы предложили форму для сотрудников full-time разработать, чтобы ребята хотели работать больше и выделяться из команды.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы на волне Chicken FM. Следующее сообщение от Тамилы Захаровой из ресторана «Ростикс Щелковская» в Москве. Тамила признает свою команду ресторана «Ростикс Щелковская» за проходной результат «Рост 2.0». Вы большие молодцы. Спасибо за ответственный подход к работе и выполнение всех поставленных задач.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

тема есть в Rostix. Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Rostix? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Rostix».

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Мир Фуан, я из Санкт-Петербурга, ресторана Росикс Косыгина 30. Хочу посвятить данный трек своему лучшему плейс-менеджеру Рядчику Веронике.
2: Друзья, хочу сегодня поздравить особенного человека с его праздником. Вероника, ты настоящая звезда!

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире радио Chicken FM, Люс Виктория, заместитель директора ресторана «Ростикс» Мега Новосибирск. Сегодня мы ведем прямой репортаж с важнейшего гастрономического события страны. В «Ростикс» начинается большое путешествие вкусов. На наших глазах завершается одна яркая глава и открывается совершенно новая. Сегодня мы с почестями провожаем легендарную азиатскую линейку, которая подарила нам множество вкусных воспоминаний. Листочки нори развиваются на прощальном ветру, соус васаби отправляется в заслуженный отпуск, а крабовые котлеты пакуют чемоданы и машут нам вслед из вагона гастрономического экспресса. Но это не прощание со слезами, это торжественная церемония передачи эстафеты. Пока азиатская линейка завершает свое путешествие, на горизонте уже появляются наши новые герои. Из жарких земель острых впечатлений к нам прибывает суперострый состав. Его локомотивом становится сочное острое куриное филе, а в роли двигателя выступает фирменный острый соус, готовы разогнать эмоции наших гостей до максимальной скорости. Синоптики вкуса предупреждают. Возможны вспышки восторга и повышение температуры настроения. Одновременно открываются и ворота восточного королевства вкусов. Здесь гостей встречает ароматная тортилья роти, пряный восточный соус, сочная говяжья котлета и свежайший перчик. Если азиатская линейка напоминала нам путешествие по морским побережьям, по островам, то новая восточная линейка приглашает отправиться по караванным путям через рынки, специи и города, наполненные ароматами пряностей и яркими гастрономическими открытиями. Сегодня во всех ресторанах «Ростикс» начинается настоящий фестиваль новых впечатлений. Для сотрудников это время возможностей, рекордных продаж и новых любимцев гостей. Поэтому встречаем национальный запуск с улыбкой, энергией и отличным настроением. Пусть каждый заказ станет билетом в новое вкусное путешествие, а каждый гость почувствует себя участником большого гастрономического праздника. С вами была Люс Виктория, заместитель директора ресторана «Ростикс» Мега Новосибирск на радио Chicken FM. До новых встреч в эфире, где всегда горячо, вкусно и невероятно интересно.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
2: Даем стиля Chicken FM.

рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Привет, меня зовут Зорин Артем, директор ресторана «Кварц Подольск».
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Отмечу, что ресторан и ранее показывал стабильно высокие результаты, а столь высокая оценка – это закономерный результат вложенных усилий моих и моей команды, пролитого пота и затраченного времени, и, конечно же, выстроенных систем в ресторане.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Безусловно, это командная работа, 100% самоотдача каждого члена команды и амбициозность. Мы стремились к такому результату, и мы его получили.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за Рост?
2: Необходима вовлеченность каждого сотрудника, каждого менеджера. За один день невозможно подготовиться к аудиту. Необходима планомерная работа каждый день. Тогда и результат будет соответствующий.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Я хотел бы признать всю мою дружную команду ресторана «Кварц» за их самоотверженный труд и своего территориального управляющего Ольгу Голобурдон за наставничество и веру в прорывной результат. Большое им всем спасибо.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Chicken FM. На связи с командой.
3: Ростик Семенова на связи в Тюмени. Нам передает привет Лариса, передает привет всей своей команде Ростик Семенова. Ребята, вклад каждого из вас незаменим. Не останавливайтесь на достигнутом, и у вас все получится. Знаете, вы работаете в команде мечты, которую мы создадим вместе.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
4: Chicken FM. Готов к движу?
1: Chicken

Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне. «Я в Ростикс» всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: без диджея на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, всем привет. Иногда среди обычного рабочего дня очень важно поймать маленький хороший момент. Что это может быть? Не знаю, любимая песня, смешной разговор, шутка на смене или просто ощущение, что команда сегодня реально на одной волне. Вот из таких вещей складывается классная работа и отличное лето. Так что желаю тебе легкой рабочей смены и классной музыки здесь на Chicken FM.
2: Chicken FM. Четкий бит твоей смены.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Дэн Кусульяна. Я являюсь директором ресторана «Ростик Трус» в Великом Новгороде. У нас в основном есть взаимовыручка, взаимопомощь только за счет того, что у нас у коллектива выстроены дружеские взаимоотношения. То есть у нас ребята выходят помогать только потому, что понимают, что их коллегам тяжело, и в этом плане у них есть сострадание, так сказать, и они готовы всегда выйти на помощь.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Эфир Chicken FM продолжаем сообщением из Нижнего Новгорода. 700 ресторан Плотникова от Светланы Сабановой сообщение. Светлана передает привет своей любимой команде Плотникова. Желаю менеджеру смены Денису Пухову достижения самых лучших результатов на смене. А своему директору Кате лучики солнышка и лето.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

мая мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Сэм, Ростик Семенова, Тюмень. Хотел бы попросить вас включить мой трек, посвященный моей команде. Ребята из ресторана Семенова, я вас обожаю, люблю, вы большие молодцы. И всем хорошего настроения.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM. Команда репортеров Chikin FM.
1: Всем привет-привет, на связи репортер Chikin FM Полина из ресторана «Ростик Гигант Русская» в городе Новосибирске. И сегодня у меня в гостях будущий младший менеджер нашего ресторана Александра Черемушкина. Саша, здравствуй.
2: Здравствуй.
1: Ну что, приступим. Саша, какая твоя любимая станция на работе?
2: Ну, наверное, это будет касса, потому что большой опыт общения с гостями все-таки очень влияет на выбор станции.
1: Какие подходы вы используете для работы в команде?
2: Отзывчивость и взаимопонимание очень важно для работы в команде.
1: И все-таки, младший менеджер смены – это хорошо, но это же не потолок. Какие у тебя планы на будущее?
2: Изначально хотелось бы стать директором, а там можно и дойти и до маркет-менеджера.
1: Ну, это хорошая заявочка на успех, мне нравится. Ну, и в заключение хочу задать свой любимый вопрос. Саша, представим ситуацию, у тебя плохое настроение. Куда сотрудникам бежать и прятаться?
2: Соблюдать стандарты бренда и, ну, наверное, Milky Way.
1: Ну все, я буду знать. Буду иметь в виду Milky Way. Запомнили, ребята? Угу. Хорошо, и в заключении нашего интервью я хочу тебе сказать большое спасибо, что ты есть в нашей гигантской команде. Мне очень приятно с тобой работать, я очень классный человек. Я хочу сказать тебе огромное спасибо. А с вами был репортер Полина. Всем пока-пока.
0: Репортеры Chikin FM всегда на связи с командой.
3: Ты в Ростикс, ты в теме.
0: Chikin FM звучит точно.

0: лидеров Ростикс. Про людей. Ценность, построение отношений и партнерства. Доверие на смене рождается из честности. Партнерство в Ростикс – это умение вовремя прийти на помощь коллеге, уважать чужое мнение и создавать вокруг себя открытую атмосферу без токсичности. Компетенция в действии. Выстраиваю доверительные отношения и помогаю в запарах. Честно рассказываю о текущей ситуации. Управляю эмоциями и ищу компромиссы. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Жаркий сезон. Горячие хиты. Лето на Chicken FM.
1: Я в «Ростикс». Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Наш эфир продолжается сообщением из ресторана «Ростик Семенова» в Тюмени. Нам пишет Самандар. Самандар хотел бы передать привет команде «Ростик Семенова» в Тюмени и пожелать мега-классного проведения смены. Тебе, Самандар, огромный привет от нас. Ребята, помните, любое событие может стать поводом для отправки сообщения в эфир. Пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: Читаешь рэп?
1: На запястье Ралекси. Мы такие в расти.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.
2: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
3: Работа есть в Ростикс.

0: Москве 16:00, а в Улан-Удэ 9:00 вечера.
1: Чикен ФМ, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Конечно, гость приходит в Ростикс, чтобы поесть вкусные курочки, но получает гораздо больше. Улыбку, внимание, ощущение, что его здесь действительно ждут. Мы умеем быть быстрыми, но не забываем быть человечными. Ведь иногда хорошее настроение к заказу запоминается не меньше, чем сама курочка. Забота начинается с мелочей, а возвращается постоянными гостями. Не забывай замечать коллег, благодарить их и признавать через Макс, Телеграм, электронный адрес radiosobakachicken.fm или через наш портал chicken.fm.
2: Chicken FM.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Дэнка Сульяна. Я являюсь директором ресторана «Ростикс Рус» в Великом Новгороде. В этой компании я осталась, потому что мне нравится мой коллектив, нравятся люди, которые меня окружают, и мой непосредственный руководитель. Изначально я пришла в компанию для того, чтобы подзаработать денег на время учебы, и осталась, потому что здесь меня держат в основном люди.
0: Команда репортеров Chicken FM.
2: Всем привет! В эфире радио Chicken FM, Люс Виктория, заместитель директора ресторана «Ростикс» Мега Новосибирск. И у нас срочные новости спортивного масштаба. Совсем скоро стартует событие, которого ждали, обсуждали и которому готовились все. Это чемпионат Лига Роста. Да-да, момент настал. Совсем скоро рестораны превратятся не просто в место работы, а в настоящую арену, где в борьбу вступят сильнейшие представители своих направлений. На поле выходят лучшие из лучших. Мастера вкуса и скорости в номинации «Лучший сэндвичист». Настоящие герои темпа и концентрации. Сотрудники первой линии. Стратеги гастрономических изысков, панировщики. Капитаны смены, люди, умеющие держать ритм всей команды. Наши менеджеры смены. Ну и, конечно, отдельное внимание приковано к настоящей гоночной легенде ресторана. Это команде драйва, где каждая секунда, каждое движение и каждое решение работают только на результат. По информации наших спортивных аналитиков, участников ждут несколько этапов испытаний. Здесь не будет случайных побед. Здесь решают внимание к деталям, уверенность, опыт, скорость, поддержка команды и то самое умение собраться в самый нужный момент. Потому что Лига Роста – это не просто соревнование. Это история про людей, которые каждый день уже показывают высокий уровень, а теперь готовы доказывать это на большой арене. Атмосфера в тренировочных зонах уже накаляется. Кто-то мысленно повторяет свои сильные стороны. Кто-то настраивается на борьбу, а кто-то уже чувствует приближение главного спортивного адреналина. Но самое важное здесь не только кубки и победы. Самое важное – это возможность показать себя, выйти на новый уровень и еще раз доказать, что сила «Ростикс» всегда была и остается в наших людях. Корреспонденты уже сообщают, в ресторанах замечена повышенная концентрация боевого духа. Участники стали чуть внимательнее смотреть на процессы, чуть увереннее двигаться и чуть чаще улыбаться с видом людей, которые знают, впереди серьезная игра. Похоже, что режим подготовки уже официально активирован. А спортивные эксперты радио Chicken FM напоминают, самые яркие победы начинаются не со старта соревнований, а гораздо, гораздо раньше. Желание стать лучше, помочь команде и сделать шаг вперед. И уже сейчас можно сказать точно, независимо от результатов в Лиге Роста, участвуют те люди, которые каждый день показывают настоящий чемпион. Уровень. С вами была Люс Виктория на радио Chicken Chicken FM. Мы будем следить за каждым этапом, за каждым ярким моментом и за каждой красивой победой. Лига Роста начинается совсем скоро. Готовьте настрой, собирайте командный дух. Впереди большой чемпионат.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Chicken FM. На связи с командой.
3: Ростикс Плотникова выходит на связь. Екатерине пишут ребята огромный привет. Поздравляем с юбилейным рестораном. Желаем высоких продаж и поменьше стресса. С любовью, крыски. Смайлик. Мы поздравляем Екатерину также. И, ребята, присоединяйтесь к эфиру.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
4: Я в Ростикс. На полную. Amazing
0: sound. Chicken FM всегда в движении.

0: Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщения принимаем в Telegram. Собачка Chicken, нижнее подчеркивание, FM. И по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту. Радио Собачка Chicken. FM. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
1: Просыпайся. Работа есть в Ростикс.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: Здесь звучат твои любимые треки.
1: Всем привет, меня зовут Антонова Ирина, я из ресторана «Ростик» Славянск. Хочу передать привет всей своей дружной команде и в особенности поздравить с прошедшим месяцем менеджера смены наш весь менеджерский состав и включить в эфире радио Chicken FM песню Леди Гаги «Born This Way».

0: Заказ принят. Принимаем заказы на четкие треки для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием любимой песни. Дальше включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится в эфире.
1: Chicken FM. Звучит сочно.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Жара на максимум. Настроение тоже. Лето на волне с Chicken FM.

0: Месяц менеджера смены «Ростикс». Поздравляем коллег, отмечаем вместе.
1: Chicken FM. Твоя музыка.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Привет, меня зовут Савин Дмитрий, директор ресторана «Ростикс» Канавинский, Нижний Новгород.
1: Поздравляем с высокой оценкой в «Рост 2.0». Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо за поздравления. Что же помогло добиться такого высокого результата? Это то, что мой ресторан открылся 24 декабря 2025 года, и с самого первого дня, еще до открытия ресторана, я обучал команду соблюдению стандартов и высокой дисциплине работы. Когда я проводил сертификации, я фокусировал сотрудников на гостеприимство и внимание к каждому гостю на одном уровне с соблюдением всех стандартов по пищевой безопасности. И все, чему я учил свою команду с первого дня работы, это то, чтобы мы должны обеспечивать высокий сервис и соблюдать стандарты пищевой безопасности для того, чтобы гости получали превосходный опыт от посещения нашего ресторана и возвращались к нам снова. Это и помогло нам добиться высокой оценки «Рост».
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении «Рост»?
2: Высоких результатов помогает достигать моя дружная, сплоченная команда, которая заряжена на результат. И у моей команды развиты такие ценности, как фокус на гостя, командная работа и амбициозность.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за «Рост»?
2: Мой секрет успеха в том, что у меня амбициозная, заряженная и дружная команда, которая каждый день работает для обеспечения крутого гостевого опыта, выполняя стандарты нашего бренда и обеспечивает вкус и качество.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Свою команду менеджеров, Голованову Екатерину, Слатанова Эдуарда, Матюнину Екатерину и Комарову Веронику. Спасибо ребятам за крутое проявление командной работы, амбициозность, тебе в то, что все возможно, и достижение крутых результатов не только по росту, но и в гостевом опыте, да, высокая оценка NPS по году, хорошая скорость обслуживания. Это все заслуга ребят, и я хотел бы им сказать большое-большое спасибо за их работу, ежедневный вклад в наше общее дело.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Chicken FM. На связи с командой.
3: Это Chicken FM, а это Наталья из ресторана «Ростикс Лента» в Кемерове. Всем классного дня, дорогие коллеги. Сибирь дождалась лета. Всех обнимаю и желаю позитивного настроя на космические продажи. Спасибо тебе, Наташа. В Сибири огромный привет. И, ребята, вне зависимости от того, в каком вы регионе, пишите нам.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
4: Chicken FM звучит сочно.

Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM. Я в Rostix. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Финальные дни месяца менеджера смены в Ростикс. Отличный повод вспомнить тех, кто умеет решать 10 вопросов одновременно и еще успевает поддерживать команду. Именно благодаря этим людям ресторан работает слаженно и уверенно даже в самые загруженные часы. Не упустите возможность сказать спасибо. Передавайте приветы и слова признания через Макс, Телеграм, электронный адрес радиособака.chicken.fm и через форму обратной связи chicken.fm.
2: Vibe в Ростикс.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Зовут меня Елена, город Борисоглебск, дирекция ресторана. Вся команда в основном состоит из студентов. Естественно, первую половину дня они учатся, вторую как бы работают. Но мы стараемся в коллективе, устраиваем иногда чаепитие. У нас есть традиция, помимо того, что раз в месяц мы признаем сотрудников, мы признаем еще каждую пятницу. Каждый сотрудник пишет, у нас создана группа, в группу пишет любые пожелания.

мая мы отмечаем месяц менеджера смены Ростикс. Менеджеры смены, вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Максим, директор ресторана Твит Ивантеевка. Я создал трек о сочной курочке и посвятил его нашему крутому бренду.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире радио Chicken FM, Люст Виктория, заместитель директора ресторана Ростикс Мега Новосибирск. Сегодня мы ведем прямой репортаж с важнейшего гастрономического события страны. В Ростикс начинается большое путешествие вкусов. На наших глазах завершается одна яркая глава и открывается совершенно новая. Сегодня мы с почестями провожаем легендарную азиатскую линейку, которая подарила нам множество вкусных воспоминаний. Листочки нори развиваются на прощальном ветру, соус васаби отправляется в заслуженный отпуск, а крабовые котлеты пакуют чемоданы и машут нам вслед из вагона гастрономического экспресса. Но это не прощание со слезами. Это торжественная церемония передачи эстафеты. Пока азиатская линейка завершает свое путешествие, на горизонте уже появляются наши новые герои. Из жарких земель острых впечатлений к нам прибывает суперострый состав. Его локомотивом становится сочное острое куриное филе, а в роли двигателя выступает фирменный острый соус, готовы разогнать эмоции наших гостей до максимальной скорости. Синоптики вкуса предупреждают. Возможны вспышки восторга и повышение температуры настроения. Одновременно открываются и ворота восточного королевства вкусов. Здесь гости встречают ароматная тортилья роти, пряный восточный соус, сочная говяжья котлета и свежайший перчик. Если азиатская линейка напоминала нам путешествие по морским побережьям, по островам, то новая восточная линейка приглашает отправиться по караванным путям через рынки, специи и города, наполненные ароматами пряностей и яркими гастрономическими открытиями. Сегодня во всех ресторанах Ростикс начинается настоящий фестиваль новых впечатлений. Для сотрудников это время возможностей, рекордных продаж и новых любимцев гостей. Поэтому встречаем национальный запуск с улыбкой, энергией и отличным настроением. Пусть каждый заказ станет билетом в новое вкусное путешествие, а каждый гость почувствует себя участником большого гастрономического праздника. С вами была Люст Виктория, заместитель директора ресторана Ростикс Мега Новосибирск на радио Chicken FM. До новых встреч в эфире, где всегда горячо, вкусно и невероятно интересно.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Chicken FM звучит с

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Забота о гостях – наша корпоративная ценность. У нас вкусный продукт, чистые рестораны и высокая скорость обслуживания. Мы вкладываем смысл в общение с гостями, чтобы они приходили к нам снова и снова.
0: Ценность в действии.
1: Я выгляжу аккуратно и поддерживаю порядок в ресторане. Я доброжелателен гостям и внимателен к их предпочтениям. Я стремлюсь повысить качество сервиса и горжусь качеством нашего продукта.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.

0: Музыка со вкусом есть в Ростикс.
1: Привет, команда! Это программа «Музыка со вкусом». С вами я, Никита, и мы возвращаемся в золотые 90-е. В гостях у нас легендарный евроденс. Вспомните яркие спортивные костюмы, рейв на стадионах и это неповторимое сочетание женского вокала с мужским рэпом. Это простой, мелодичный и безумно танцевальный жанр. Евроденс не пытался быть сложным и хотел делать людей счастливыми на танцполе, и у него это вполне получилось. Почувствуйте ностальгию с треком «Get Away». Ну а я пока прощаюсь, и пусть с вами всегда будет музыка со вкусом.

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
2: Я в Rostix. Ловлю вайб. With pleasure. Chicken FM.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: У каждого есть своя любимая песня, которая идеально подходит под смену. Самое время поставить ее в эфир Чикен ФМ. Найди рубрику «Заказ принят в закрепе» канала «Я в Ростикс» и оставь голосовое с треком и приветом. Возможно, уже совсем скоро именно твой музыкальный вкус станет официальным вайбом ресторана.
2: Чикен ФМ в твоем стиле.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Зовут меня Елена, город Борисоглебск, дирекция ресторана. Вообще, что мне нравится в работе? Для меня это новая работа. Я в этой сфере ранее не работала. Нравится стабильность, это первое. Мне нравится коллектив, несмотря на то, что все люди разные, именно здесь, в Ростиксе, все сплочаются, помогают друг другу. Ну, для меня самое главное – это вот командная работа, и что все добрые сотрудники и всегда придут друг другу на выручку.
2: Пришло сообщение. Работа есть в Ростиксе.

0: Тема есть в Ростикс. Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Ростикс? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
1: Я в Ростикс. Зажигаю

0: музыка нашей команды.
1: Привет, команда «Ростик». Здесь Виолетта, Ростик Стайга, город Братск, Иркутская область. Сейчас прозвучит моя песня BLXXD Honeywood Bay Lesta. Этот трек подарит вам заряд позитива. Слушайте и наслаждайтесь.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции. Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет-привет, на связи репортер Chicken FM Полина из ресторана «Ростик» «Гигант Русская» в городе Новосибирске. И сегодня у меня в гостях будущий младший менеджер нашего ресторана Александра Черемушкина. Саша, здравствуй.
2: Здравствуй.
1: Ну что, приступим. Саша, какая твоя любимая станция на работе?
2: Ну, наверное, это будет касса, потому что большой опыт общения с гостями все-таки очень влияет на выбор станции.
1: Какие подходы вы используете для работы в команде?
2: Отзывчивость и взаимопонимание очень важно для работы в команде.
1: И все-таки, младший менеджер смены – это хорошо, но это же не потолок. Какие у тебя планы на будущее?
2: Изначально хотелось бы стать директором, а там можно дойти и до маркет-менеджера.
1: Ну, это хорошая заявочка на успех, мне нравится. Ну, и в заключение хочу задать свой любимый вопрос. Саша, представим ситуацию, у тебя плохое настроение. Куда сотрудникам бежать и прятаться?
2: Соблюдать стандарты бренда и, ну, наверное, Milky Way.
1: Ну все, я буду знать. Буду иметь в виду. Milky Way. Запомнили, ребята? Угу. Хорошо, и в заключении нашего интервью я хочу тебе сказать большое спасибо, что ты есть в нашей гигантской команде. Мне очень приятно с тобой работать, я очень классный человек. Я хочу сказать тебе огромное спасибо. А с вами был репортер Полина. Всем пока-пока.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
3: Даем стиля. Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, меня зовут Катя, я директор ресторана «Ростик» с Плотникова, город Нижний Новгород.
1: Поздравляем с высокой оценкой в «Рост 2.0». Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо за поздравление. Наш результат – это прежде всего выполнение ожиданий перед нашими гостями и компанией. Слаженная работа моей команды над операционным мастерством и атмосферой в ресторане заслужила Great A.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении «Рост»?
2: Ну, во-первых, я всегда пропагандирую в своих ресторанах ценность командная работа, потому что вместе мы сила. Ну и, конечно же, амбициозность, ведь наш ресторан юбилейный, и хочется поддержать этот особенный статус 700-го ресторана отличными результатами.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за рост?
2: Наш главный рецепт успеха – это каждодневная работа над ошибками, соблюдение ценностей компании и чтобы команда всегда смотрела в одно направление с директором.
1: Кого бы ты хотела признать в эфире Chicken FM?
2: Я хочу признать свою команду менеджеров Свету, Настю, Кристину, Максима и Дениса, ведь это моя опора, поддержка и мотивация на успех. А также всем пожелать успешных Рост 2.0.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших.
3: Chicken FM. Готов к движу.
1: Chicken FM.

0: Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: Chicken FM звучит сочно.

0: Москве 19.00, а в Оренбурге 9 часов вечера. Звучит
1: точно! Чикен ФМ, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Месяц менеджера смены почти завершен, но теплые слова все еще принимаются без ограничений. Ведь именно менеджеры смены помогают ресторану работать как часы. Иногда даже очень быстрые часы. Если рядом есть человек, который всегда поможет, подскажет, поддержит, расскажите о них в эфире. Ждем ваши признания через Макс, Телеграм, электронный адрес radiosobakachicken.fm и через почту, форму обратной связи на портале chicken.fm.
2: Музыка в стиле Ростикс.

0: «Мой наставник».
1: Зовут меня Елена, город Борисоглебск, дирекция ресторана. Единственный мой наставник, который меня принимал на работу, это стоматолог Ростислав Ростиславович. Один из людей, которые вот действительно мотивировали меня на эту работу.
0: Команда репортеров Chicken FM.
2: Всем привет! В эфире радио Chicken FM, Люся Виктория, заместитель директора ресторана «Ростик» с Мега Новосибирск. И у нас срочные новости спортивного масштаба. Совсем скоро стартует событие, которого ждали, обсуждали и которому готовились все. Это чемпионат Лига Роста. Да-да, момент настал. Совсем скоро рестораны превратятся не просто в место работы, а в настоящую арену, где в борьбу вступят сильнейшие представители своих направлений. На поле выходят лучшие из лучших. Мастера вкуса и скорости в номинации «Лучший сэндвичист». Настоящие герои темпа и концентрации. Сотрудники первой линии. Стратеги гастрономических изысков, панировщики. Капитаны смены, люди, умеющие держать ритм всей команды. Наши менеджеры смены. Ну и, конечно, отдельное внимание приковано к настоящей гоночной легенде ресторана. Это команде драйва, где каждая секунда, каждое движение и каждое решение работают только на результат. По информации наших спортивных аналитиков, участников ждут несколько этапов испытаний. Здесь не будет случайных побед. Здесь решают внимание к деталям. Уверенность, опыт, скорость, поддержка команды и то самое умение собраться в самый нужный момент. Потому что Лига Роста – это не просто соревнование. Это история про людей, которые каждый день уже показывают высокий уровень, а теперь готовы доказывать это на большой арене. Атмосфера в тренировочных зонах уже накаляется. Кто-то мысленно повторяет свои сильные стороны. Кто-то настраивается на борьбу, а кто-то уже чувствует приближение главного спортивного адреналина. Но самое важное здесь не только кубки и победы. Самое важное – это возможность показать себя, выйти на новый уровень и еще раз доказать, что сила «Ростик» всегда была и остается в наших людях. Корреспонденты уже сообщают, в ресторанах замечена повышенная концентрация боевого духа. Участники стали чуть внимательнее смотреть на процессы, чуть увереннее двигаться и чуть чаще улыбаться с видом людей, которые знают, впереди серьезная игра. Похоже, что режим подготовки уже официально активирован, а спортивные эксперты радио Chicken FM напоминают, самые яркие победы начинаются не со старта соревнований, а гораздо раньше. Желание стать лучше, помочь команде и сделать шаг вперед. И уже сейчас можно сказать точно, независимо от результатов в Лиге Роста, участвуют те люди, которые каждый день показывают настоящий чемпион. Уровень. С вами была Люст Виктория на радио Chicken Chicken FM. Мы будем следить за каждым этапом, за каждым ярким моментом и за каждой красивой победой. Лига Роста начинается совсем скоро. Готовьте настрой, собирайте командный дух. Впереди большой чемпионат.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
3: Работа, работа, работа.
4: It's Frostix.

0: мая мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Это имба.
2: Chicken FM рулит.
3: Turn it up, it's chicken.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Иван, я заместитель директора ресторана «Парковый город Пытьях». При помощи искусственного интеллекта записал кавер на популярную песню «Базовый минимум» в стиле «Ростикс».

0: Компетенции лидеров Ростикс. Про бизнес. Ценность, инновационность и адаптивность. Бизнес меняется быстро, и лидер Ростикс возглавляет эти перемены. Мы не боимся новых стандартов, гибко перестраиваем процессы на смене и всегда поддерживаем крутые инициативы сотрудников. Компетенция в действии. Принимаю изменения и транслирую их команде. Создаю среду для новых идей сотрудников. Внедряю эффективные подходы и инструменты работы. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM. Горячо все лето. Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
1: Работа

0: Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе.
1: Chicken FM.

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
1: момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
2: Я в Ростикс. Ловлю движ. Чикен ФМ.
3: Качает день и ночь.
4: Чикен ФМ.

0: В Москве 8 вечера, а во Владивостоке 3 часа утра.
1: Звучит сочно!
2: Chicken FM. Звучит сочно. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.
3: Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи.

0: Команда. Амбициозность.
1: Семенова Марина Александровна, заместитель директора ресторана «Лайнер», город Пермь. А наша амбиция — попасть на первое место среди всех территорий в городе Перми, не только по ОСАТу, но и по индексу счастья тоже, ну и, соответственно, скорости. Это прям, не знаю, самая наша главная цель.
0: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщения принимаем в Telegram. Собачка Chicken _FM и по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай! Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой. Good vibes
2: only. Rustic Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Меня зовут Виктория. Я работаю в ресторане «Титан Арена», город Архангельск. Не так давно я написала свой первый трек в стиле фонк. И хотела бы, чтобы как можно больше людей оценило и послушало мой трек. Также хочу передать пламенный привет своей команде и пожелать продуктивного дня.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Rostix Dance Club. Самая сочная музыка на Chicken FM.

0: Месяц менеджера смены «Ростикс». Поздравляем коллег, отмечаем вместе.
1: Работа в «Ростикс» однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в «Ростикс»?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Настоящий слэй-вайб.

0: Жестокая оценка в рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Твит Ивантеевка».
1: Поздравляем с высокой оценкой в рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Благодарю. Наш высокий результат – это совокупность общей работы команды, начиная с ночника, заканчивая мною. Так как мой ресторан считается еще молодым, моя задача как директора была наладить высокий стандарт работы и поддерживать его на ежедневной основе.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении рост?
2: Учитывая вышесказанное, я бы выделил две основные ценности, повлияющие на результат – амбициозность и командная работа.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за рост?
2: Выделите зоны роста в ресторане и работать над ними. Для себя я выбрал три основные категории – чистота, продукт и сотрудники. Слаженная работа рядовых работников, четкое распределение ответственности и ежедневный контроль чистоты принесли свои плоды.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Хочу много кого признать. Мою любимую жену за поддержку, команду за результат. Отдельно я хочу сказать гигантское спасибо территориальному управляющему Маралу Рахату за поддержку.
0: Высокая оценка в рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rustic Dance Club mode on.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире радио Chicken FM Люст Виктория, заместитель директора ресторана Ростикс Мега Новосибирск. Сегодня мы ведем прямой репортаж с важнейшего гастрономического события страны. В Ростикс начинается большое путешествие вкусов. На наших глазах завершается одна яркая глава и открывается совершенно новая. Сегодня мы с почестями провожаем легендарную азиатскую линейку, которая подарила нам множество вкусных воспоминаний. Листочки нори развиваются на прощальном ветру, соус васаби отправляется в заслуженный отпуск, а крабовые котлеты пакуют чемоданы и машут нам вслед из вагона гастрономического экспресса. Но это не прощание со слезами. Это торжественная церемония передачи эстафеты. Пока азиатская линейка завершает свое путешествие, на горизонте уже появляются наши новые герои. Из жарких земель острых впечатлений к нам прибывает суперострый состав. Его локомотивом становится сочное острое куриное филе, а в роли двигателя выступает фирменный острый соус. Готовы разогнать эмоции наших гостей до максимальной скорости. Синоптики вкуса предупреждают. Возможны вспышки восторга и повышение температуры настроения. Одновременно открываются и ворота Восточного Королевства вкусов. Здесь гостей встречает ароматная тортилья роти, пряный восточный соус, сочная говяжья котлета и свежайший перчик. Если азиатская линейка напоминала нам путешествие по морским побережьям, по островам, то новая восточная линейка приглашает отправиться по караванным путям через рынки, специи и города, наполненные ароматами пряностей и яркими гастрономическими открытиями. Сегодня во всех ресторанах Ростикс начинается настоящий фестиваль новых впечатлений. Для сотрудников это время возможностей, рекордных продаж и новых любимцев гостей. Поэтому встречаем национальный запуск с улыбкой, энергией и отличным настроением. Пусть каждый заказ станет билетом в новое вкусное путешествие, а каждый гость почувствует себя участником большого гастрономического праздника. С вами была Люст Виктория, заместитель директора ресторана Ростикс Мега Новосибирск на радио Chicken FM. До новых встреч в эфире, где всегда горячо, вкусно и невероятно интересно.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
2: Ростикс Dance Club. Самая сочная музыка на Chicken FM.

0: Команда «Большое сердце».
1: Добрый день, меня зовут Юля Цой, ресторан «Ликино» Дулёва, должности директор ресторана. За любое волонтерство мы только за двумя руками. В Новый год, например, мы купили конфеты и всем детям раздавали бесплатно подарки именно внутри нашего ресторана. Сами от себя поднимали настроение, готовили всех к новогоднему празднику, сюрпризы такие устраивали небольшие.
0: В мае мы отмечаем месяц менеджера смены «Ростикс». Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый. Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
2: Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Хаджа, это ресторан Orange, город Нефтеюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Rustix и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.

0: Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексе. Мы такие в Ростиксе.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.
2: Ростикс Dance Club. Настоящий слэй-вайб.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет-привет, на связи репортер Chicken FM Полина из ресторана «Ростик Гигант Русская» в городе Новосибирске. И сегодня у меня в гостях будущий младший менеджер нашего ресторана Александра Черемушкина. Саша, здравствуй.
2: Здравствуй.
1: Ну что, приступим. Саша, какая твоя любимая станция на работе?
2: Ну, наверное, это будет касса, потому что большой опыт общения с гостями все-таки очень влияет на выбор станции.
1: Какие подходы вы используете для работы в команде?
2: Отзывчивость и взаимопонимание очень важно для работы в команде.
1: И все-таки, младший менеджер смены – это хорошо, но это же не потолок. Какие у тебя планы на будущее?
2: Изначально хотелось бы стать директором, а там можно дойти и до маркет-менеджера.
1: Ну, это хорошая заявочка на успех, мне нравится. Ну, и в заключение хочу задать свой любимый вопрос. Саша, представим ситуацию, у тебя плохое настроение. Куда сотрудникам бежать и прятаться?
2: Соблюдать стандарты бренда и, ну, наверное, Milky Way.
1: Ну все, я буду знать. Буду иметь в виду. Milky Way. Запомнили, ребята? Угу. Хорошо, и в заключении нашего интервью я хочу тебе сказать большое спасибо, что ты есть в нашей гигантской команде. Мне очень приятно с тобой работать, я очень классный человек. Я хочу сказать тебе огромное спасибо. А с вами был репортер Полина. Всем пока-пока.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rostix Dance Club mode on. Rostix Dance Club.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: красиво.
1: Месяц менеджера смены «Ростикс». Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
2: Настоящий слэй-вайб.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, я Умурзаков Насимжан, директор ресторана «Ростикс Аура» Новосибирск.
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо. Результат такой достигнут благодаря командной работе. Мы все работали слаженно, как единый механизм. Каждый сотрудник понимает важность этого события. И на Росаудите все выполнили свою работу на отлично.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Из корпоративных ценностей хочу выделить командную работу. Только вместе мы можем достигнуть любые поставленные задачи. Также важна ценность забота о гостях. Мы ежедневно с улыбкой и с радостью приветствуем каждого гостя. Благодаря этому обеспечиваем безупречный сервис и гостеманию.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за Рост?
2: Главный секрет успеха – это нацеленность на результат. Мы всегда целимся на Луну и добиваемся поставленной задачи. Соответственно, грейд А в прошлом Рост-аудите – это отличный показатель наших стараний и усилий. А над отклонениями мы еще поработаем.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Хочу признать всю команду Ростикс Аура Новосибирск. Ребята, вы мастера своего дела, вы лучшие, я вас люблю.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.
3: Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rostix Dance Club mode on. Rostix Dance Club.

0: команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире радио Chicken FM, Люс Виктория, заместитель директора ресторана «Ростикс» Мега Новосибирск. И у нас срочные новости спортивного масштаба. Совсем скоро стартует событие, которого ждали, обсуждали и которому готовились все. Это чемпионат Лига Роста. Да-да, момент настал. Совсем скоро рестораны превратятся не просто в место работы, а в настоящую арену, где в борьбу вступят сильнейшие представители своих направлений. На поле выходят лучшие из лучших. Мастера вкуса и скорости в номинации «Лучший сэндвичист», настоящие герои темпа и концентрации, сотрудники первой линии, стратеги гастрономических изысков, панировщики, капитаны смены, люди, умеющие держать ритм всей команды, наши менеджеры смены. Ну и, конечно, отдельное внимание приковано к настоящей гоночной легенде ресторана. Это команде драйва, где каждая секунда, каждое движение и каждое решение работают только на результат. По информации наших спортивных аналитиков, участников ждут несколько этапов испытаний. Здесь не будет случайных побед. Здесь решают внимание к деталям, уверенность, опыт, скорость, поддержка команды и то самое умение собраться в самый нужный момент. Потому что Лига Роста – это не просто соревнование. Это история про людей, которые каждый день уже показывают высокий уровень, а теперь готовы доказывать это на большой арене. Атмосфера в тренировочных зонах уже накаляется. Кто-то мысленно повторяет свои сильные стороны. Кто-то настраивается на борьбу, а кто-то уже чувствует приближение главного спортивного адреналина. Но самое важное здесь не только кубки и победы. Самое важное – это возможность показать себя, выйти на новый уровень и еще раз доказать, что сила «Ростикс» всегда была и остается в наших людях. Корреспонденты уже сообщают, в ресторанах замечена повышенная концентрация боевого духа. Участники стали чуть внимательнее смотреть на процессы, чуть увереннее двигаться и чуть чаще улыбаться с видом людей, которые знают, впереди серьезная игра. Похоже, что режим подготовки уже официально активирован. А спортивные эксперты радио Chicken FM напоминают, самые яркие победы начинаются не со старта соревнований, а гораздо, гораздо раньше. Желание стать лучше, помочь команде и сделать шаг вперед. И уже сейчас можно сказать точно, независимо от результатов в Лиге Роста, участвуют те люди, которые каждый день показывают настоящий чемпион. С вами была Люс Виктория на радио Chicken FM. Мы будем следить за каждым этапом, за каждым ярким моментом и за каждой красивой победой. Лига Роста начинается совсем скоро. Готовьте настрой, собирайте командный дух. Впереди большой чемпионат.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
2: Ростикс Dance Club. Самая сочная музыка на Chicken FM.

0: Москве 23.00, а в Нижневартовске час ночи.
1: Звучит точно! Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.
2: Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Семенова Марина Александровна, заместитель директора ресторана «Лайнер», город Пермь. Если смотреть в команде, у нас достаточно дружелюбно. В принципе, все друг друга поддерживают. Если там что-нибудь такое случилось, на замену выходят всегда сотрудники, даже готовы работать чуть ли не без выходных бывает.
0: В мае мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый. Personal
2: VIP Club. На чиле, на стиле. Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме. Good vibes only. Rostix Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Миров Улан, я из ресторана Росикс Хасыгина, Санкт-Петербург, и я хочу посвятить следующий трек своему менеджеру смены, самой лучшей, Годяевой Таисе.
2: Друзья!

Поздравляем коллег! Отмечаем вместе! В Ростикс. Новая креативная концепция. Настроение есть. Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу. Ростикс Dance Club. Настоящий слэй вайб.

Жаркий сезон. Горячие хиты. Лето на Chicken FM. Хрустим треками, как крылышками.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире радио Chicken FM, Люст Виктория, заместитель директора ресторана Ростикс Мега Новосибирск. Сегодня мы ведем прямой репортаж с важнейшего гастрономического события страны. В Ростикс начинается большое путешествие вкусов. На наших глазах завершается одна яркая глава и открывается совершенно новая. Сегодня мы с почестями провожаем легендарную азиатскую линейку, которая подарила нам множество вкусных воспоминаний. Листочки нори развиваются на прощальном ветру, соус васаби отправляется в заслуженный отпуск, а крабовые котлеты пакуют чемоданы и машут нам вслед из вагона гастрономического экспресса. Но это не прощание со слезами. Это торжественная церемония передачи эстафеты. Пока азиатская линейка завершает свое путешествие, на горизонте уже появляются наши новые герои. Из жарких земель острых впечатлений к нам прибывает суперострый состав. Его локомотивом становится сочное острое куриное филе, а в роли двигателя выступает фирменный острый соус. Готовы разогнать эмоции наших гостей до максимальной скорости. Синоптики вкуса предупреждают. Возможны вспышки восторга и повышение температуры настроения. Одновременно открываются и ворота Восточного Королевства вкусов. Здесь гостей встречает ароматная тортилья роти, пряный восточный соус, сочная говяжья котлета и свежайший перчик. Если азиатская линейка напоминала нам путешествия по морским побережьям, по островам, то новая восточная линейка приглашает отправиться по караванным путям через рынки, специи и города, наполненные ароматами пряностей и яркими гастрономическими открытиями. Сегодня во всех ресторанах Ростикс начинается настоящий фестиваль новых впечатлений. Для сотрудников это время возможностей, рекордных продаж и новых любимцев гостей. Поэтому встречаем национальный запуск с улыбкой, энергией и отличным настроением. Пусть каждый заказ станет билетом в новое вкусное путешествие, а каждый гость почувствует себя участником большого гастрономического праздника. С вами была Люст Виктория, заместитель директора ресторана Ростикс Мега Новосибирск на радио Chicken FM. До новых встреч в эфире, где всегда горячо, вкусно и невероятно интересно.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
2: Ростикс Dance Club. Самая сочная музыка на Chicken FM.

0: каждый день с 20:00 до полуночи. House, funk, good vibes. Rustic's Dance Club. Кухня как премиальный VIP-клуб.
1: В Москве полночь, а в Красноярске 4 утра.
2: Звучит точно.
0: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Rustic's. Твоя команда в телеге.

0: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Амбициозность – это не когда ставишь себе цели на год. Это когда утром приходишь на смену и думаешь, сегодня получится еще лучше, чем вчера. Ростикс любит тех, кто растет, учится новому и не боится сложных задач. Ведь большие достижения начинаются с маленького шага и уверенного «я попробую». Не забывай поддерживать коллег, благодари их за смелость, передавай приветы через Макс, Телеграм, почту, радиособака.chicken.fm или через наш портал chicken.fm.

0: Команда «Большое сердце».
1: Ноздряная Ирина, заместитель директора Островского ВИКСа. Директор ресторана «Кан» дает на ежемесячной основе почти каждый месяц. И мы тоже с директором ездили в приют для животных летом в прошлом.
0: Чикен FM. Радио большой команды.

0: Музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет! Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком «Что ни день, то новость». Слушаем.

наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции. Chicken

0: Ростикс. В мае мы отмечаем месяц менеджера смены Ростикс. Менеджеры смены, вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM. Горячо все лето.

0: крючок.
1: Как рыбка, очень мило.
0: Только хочется еще.
1: О, черт, и тянет со всей силы.
2: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
3: Привет, представься, пожалуйста.
4: Привет, меня зовут Зорин Артем, директор ресторана «Кварц Подольск».
3: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
4: Отмечу, что ресторан и ранее показывал стабильно высокие результаты, а столь высокая оценка – это закономерный результат вложенных усилий моих и моей команды, пролитого пота и затраченного времени, и, конечно же, выстроенных систем в ресторане.
3: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
4: Безусловно, это командная работа, 100% самоотдача каждого члена команды и амбициозность. Мы стремились к такому результату, и мы его получили.
3: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за Рост?
4: Необходима вовлеченность каждого сотрудника, каждого менеджера. За один день невозможно подготовиться к аудиту. Необходима планомерная работа каждый день. Тогда и результат будет соответствующий.
3: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
4: Я хотел бы признать всю мою дружную команду ресторана «Кварц» за их самоотверженный труд и своего территориального управляющего Ольгу Голобурдон за наставничество и веру в прорывной результат. Большое им всем спасибо.
2: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших.

0: Москве час ночи, а в Южно-Сахалинске 9 утра.
1: Звучит сочно!
2: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: FM.
1: Месяц менеджера смены завершается, а значит, пришло время для финального аккорда благодарности. Эти люди умеют быть навигаторами, мотиваторами, организаторами, иногда даже немного волшебниками. Благодаря им ресторан работает как единая команда. Если хотите сказать спасибо, сейчас самое время. Признавайте коллег через Макс, Телеграм, электронный адрес radiosobaka.chicken.fm и через портал chicken.fm.
0: Chicken FM.

0: Забота о гостях.
1: Добрый день, меня зовут Юля Цой, ресторан «Лихино Дулёва», должности директор ресторана. Мы очень любим наших гостей, у нас очень отличный показатель по НПСу, 90 на данный момент по году. Мы проявляем свою заботу с нашим гостям, вниманием и отзывчивостью. Очень часто нашим гостям не хватает просто человеческого внимания. Когда мы, например, наперед знаем, что гость закажет с собой, и мы предлагаем ему сразу собрать его заказ с собой, либо предлагаем какие-нибудь дополнительные кондименты, когда это очень важно. Они это чувствуют, понимают и ставят на очень хорошие оценки.
0: Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемость.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Никита Фоминов, aka Check This Out. Я работаю в должности ЧК в ресторане Ростикс Юность, город Ставрополь. И хочу поделиться с вами авторским ремиксом на песню «Ты меня не ищи». Всем приятного прослушивания.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM. Chikin FM. На связи с командой.
1: Это Chikin FM, а это Вика из ресторана «Ростикс Уральская» в Екатеринбурге. Вика передает привет всем своим сотрудникам на смене и желаю выжить в 50-50. Надеюсь, все поняли, а мы Вике передаем персональный привет. Ребята, пишите chikin.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chikin _FM. Электронная почта radio@chikin.fm.
2: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chikin FM.

Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken нижнее подчеркивание FM и по номеру 8 909 155 44 01. А также пиши нам на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай! Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодетах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Chicken

Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим.

0: Связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, Ростик, Золотая Миля на связи, Артем Кисляк. И Артем передает привет своей команде, директору ресторана, прекрасной, очаровательной и всеми любимой Елене. Желаю хороших продаж, выполнения результатов и замечательного настроения.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.

Месяц менеджера смены выходит на финишную прямую, а значит, пришло время сказать спасибо тем, кто умеет одновременно отвечать на вопросы, решать задачи и каким-то образом оставаться спокойным. Менеджеры смены – люди, благодаря которым ресторан работает четко, как хорошо настроенный механизм. Если рядом с тобой есть такой супергерой, самое время его признать. Отправляй сообщение через Макс, Телеграм, почту, радиособака.chicken.fm и через наш портал chicken.fm.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Добрый день, меня зовут Юля Цой, ресторан «Ликино» Дулёва. В должности директор ресторана. У нас очень классный коллектив, мы этим очень гордимся. У меня в ресторане более 80% ребят, которые отработали больше года в нашем ресторане. У нас очень классная атмосфера, и это отмечает не только персонал, еще гости, которые к нам приходят, видят и отмечают, говорят, что у нас очень много тех ребят, которые давно-давно работают в нашей компании. Этим мы, конечно, гордимся. Да, у нас есть определенные традиции. Мы, например, поздравляем друг друга с днем рождения обязательно. Это прям как для нас очень важно. Соответственно, именинник угощается нас всегда, а мы, соответственно, дарим имениннику подарки. И очень много интересного важно. Соответственно, именинник угощается нас всегда, а мы, соответственно, дарим имениннику подарки. И очень много интересных подарков дарят мне, как

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, на связи младший менеджер Екатерина, автор трека «Шляхова Екатерина Юнусова Ада» ресторана «Ростикс»

0: связи с командой.
1: Продолжаем наш марафон добрых слов. На связи Никита из ресторана «Ростикс Минина» в Нижнем Новгороде. Никита передает привет своей команде, желает хороших продаж, отличного настроения и также поздравляет заместителя директора Алину. Желаю ей всего лучшего, дальнейшего развития и успехов в начинании.

связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Погода в Ростикс. Слушай сочный прогноз от Вики в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире радио Chicken FM, Люст Виктория, заместитель директора ресторана Ростикс, Мега Новосибирск. На календаре уже лето, а это значит, что над нашими ресторанами установился устойчивый антициклон отличного настроения. С самого утра синоптики прогнозируют высокий уровень солнечной активности гостей, а к обеду ожидается настоящий шквал заказов с порывами до нескольких сотен улыбок в час. Не забудьте зарядиться энергией и приготовиться встречать каждого гостя так же ярко, как летний. Солнышко. Во второй половине дня к нам приблизится мощный фронт аппетита. По данным ресторанных метеостанций, над кассами сформируется область повышенного давления заказов, а над жаровнями ожидается жаркий циклон из хрустящей курочки и золотистого картофеля. Видимость просто отличная. До самого горизонта видны счастливые гости, направляющиеся прямиком к нашим кассам за любимыми блюдами. Ближе к вечеру прогнозируется настоящий бургерный шторм. Возможно, локальные осадки из соусов, а также грозовые раскаты довольных отзывов. На кухне сохраняется высокая температура производительности, а сотрудники окажутся в самом центре вкусного торнадо из баскетов, бургеров и освежающих напитков. Главное – сохранять командный настрой и уверенно держать курс на высокий сервис. Ну и напоследок, синоптики радио Chicken FM сообщают, что весь день над ресторанами Ростикс будет сиять солнце возможностей. Чем больше гостей мы встретим с улыбкой, тем ярче станет наше лето и тем выше поднимется индекс отличного настроения. Мы желаем всем попутного ветра в работе, рекордных продаж и настоящего сезона гостеприимства. Оставайтесь на волне радио Chicken FM. Здесь всегда жарко, вкусно и по-летнему солнечно.
0: Погода с Викой. Всегда сочный прогноз на Chicken FM.

0: так.
1: Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе.
2: Chicken FM.
1: Дай пять, мы в одной команде. Chicken.

0: мая мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.
1: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Привет, меня зовут Савин Дмитрий, директор ресторана «Ростикс Канавинский», Нижний Новгород.
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо за поздравления. Что же помогло добиться такого высокого результата? Это то, что мой ресторан открылся 24 декабря 2025 года. И с самого первого дня, еще до открытия ресторана, я обучал команду соблюдению стандартов и высокой дисциплине работы. Когда я проводил сертификацию, я фокусировал сотрудников на гостеприимство и внимание к каждому гостю на одном уровне с соблюдением всех стандартов по пищевой безопасности. И все, чему я учил свою команду с первого дня работы, это то, что мы должны обеспечивать высокий сервис и соблюдать стандарты пищевой безопасности для того, чтобы гости получали превосходный опыт от посещения нашего ресторана и возвращались к нам снова. Это и помогло нам добиться высокой оценки «Рост».
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении «Рост»?
2: Высоких результатов помогает достигать моя дружная, сплоченная команда, которая заряжена на результат. И у моей команды развиты такие ценности, как фокус на гостя, командная работа и амбициозность.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку «А» за «Рост»?
2: Мой секрет успеха в том, что у меня амбициозная, заряженная и дружная команда, которая каждый день работает для обеспечения крутого гостевого опыта, выполняя стандарты нашего бренда и обеспечивает вкус и качество.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Свою команду менеджеров, Голованову Екатерину, Сватанова Эдуарда, Матюнину Екатерину и Комарову Веронику. Спасибо ребятам за крутое проявление командной работы, амбициозность, веру в то, что все возможно, и достижение крутых результатов не только по рост, но и в гостевом опыте, да, высокая оценка NPS по году, хорошая скорость обслуживания. Это все заслуга ребят, и я хотел бы им сказать большое-большое спасибо за их работу, ежедневный вклад в наше общее дело.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Chicken FM. На связи с командой.
3: Еще одно сообщение в эфире нам написала Екатерина из Сызрани, Ростикс Мангора. Екатерина выражает благодарность всем менеджерам из всех ресторанов за колоссальный труд. Вся работа держится на ваших сильных плечах. Поздравляю с праздником и вы лучшие!
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.